0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений. В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
8: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Жители Челябинской области, подавшие заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, смогут проверить работу системы до официального старта выборов. С 8 утра 9 сентября до 20 часов 10 сентября по всей стране пройдет тренировка ДЭК. Она поможет убедиться в корректности работы всех алгоритмов и отсутствии технических сбоев. Чтобы принять участие, необходимо перейти на портал дистанционного электронного голосования, авторизоваться через госуслуги и сделать свой тестовый выбор. Губернатор Алексей Тексер объявил о кадровом решении, новым заместителем главы региона стал Андрей Грачев. На рабочей встрече губернатор обозначил круг его полномочий и поставил задачи. Андрей Грачев будет курировать строительный блок, дороги, транспорт и охрану объектов культурного наследия. В числе задач завершение строительства хирургического корпуса областной детской больницы, межвузовского кампуса «Южный Урал» в Челябинске и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске. В парке «Плодушка» появилась новая спортивная зона. Этим летом за Дворцом культуры и энергетик в Ленинском районе Челябинска установили современные тренажеры для всех возрастов, скамейки, урны, провели освещение и видеонаблюдение. Оценили обновление губернатор Алексей Текслер и мэр Алексей Ложкин. В планах дальнейшее благоустройство «Плодушки» и восстановление ДК «Энергетик». В следующем году займутся фасадом, кровлей и коммуникациями. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 11 по 13 сентября на Аркаиме в 8 раз пройдет фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Совершите путешествие сквозь время через вкусы, запахи и обряды древней степи. На одной площадке встретятся хранители рецептов, кулинарные экспериментаторы и все, кто любит народную культуру. Помимо гастрономических открытий, гостей ждут театральные постановки, концерты, народные игры и мастер-классы, а также творческие и исторические лаборатории. Здесь каждый сможет не только попробовать старинные блюда, но и понять, как еда связывала людей на протяжении веков. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области. Приезжайте за вкусом, радостью и общением.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». Наслаждение для искушенных.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

Доброе утро, дорогие друзья. Этот день с вами встречаю я, Соня Дегтярева. Желаю вам прекрасного, спокойного утра. Пусть все дела проходят без суеты, все задуманное получается, и ничего не отвлекает вас от главного, от себя и своих близких. С добрым утром, дорогие друзья!

0: 7:35 в Челябинске, дорогие друзья. Совсем скоро мы с вами отправимся в путешествие по лучшим музеям мира и поговорим о картине «Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Ну а прямо сейчас я скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 13 градусов выше нуля. В течение дня воздух прогреется до 19 градусов. Нас сегодня ждет облачная погода с прояснениями, а осадков синоптики не прогнозируют. Так что, дорогие друзья, учитывайте эту информацию, выходя сегодня из дома, одевайтесь по погоде, обязательно берите с собой хорошее настроение и не забудьте надеть улыбку. С добрым утром, дорогие друзья, хорошего вам дня.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: myself.
1: Мировые шедевры на Радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: «Завтрак на траве» – скандально известная картина французского художника Эдуарда Мане, написанная в 1863 году. Первоначально названная «Купание», она предназначалась для парижского салона. Однако ее вместе с 3000 других полотен жюри не допустило к выставке. Все они были выставлены на так называемом «салоне отверженных». Выбор сюжета картины – двое полностью одетых мужчин с ногой женщиной на природе – вызвал полное непонимание и обвинение в декаденстве и плохом вкусе. Публика была возмущена не только сюжетом, но и тем, как обнаженная женщина бесстыдно смотрит прямо на зрителя, а также узнаваемостью персонажей. Моделью женщины была Викторина Мюран, один из мужчин – брат Мане, Густав, второй – будущий шурин Фердинанд Лейенхоф. Мане задумал «Завтрак на траве» во время поездки на берег Сены. Стиль картины порывает с академическими традициями того времени, резкий фотографический свет устраняет полутона. Мане не пытался скрыть маски кисти, и картина в некоторых местах выглядит неоконченной. В настоящее время полотно находится в музее Арсе в Париже.
1: Мировые шедевры на Радио 100.

Bruno Mars, It Will Rain. В эфире Радио 100, дорогие друзья. Ну а челябинские синоптики утверждают, что дождя сегодня не будет. Мы поверим им на слово. Тем временем в Челябинске 7 часов 53 минуты. Завершаем с вами этот музыкальный час. Следующий традиционно начнем с новостей от Антона Образцова. А сразу после в нашем эфире будет новинка. Песня Мадонны Lower East Side Girl. Давайте вместе ее послушаем. Оставайтесь с нами на одной волне. У нас много всего интересного.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В поселке Новосинеглазово в советском районе Челябинска полностью завершено строительство путепровода. Теперь автомобили и общественный транспорт проезжают над железнодорожными путями, а жители забыли о часовых пробках перед закрытым шлагбаумом. В этом сообщает пресс-служба мэрии. Строительство началось по поручению губернатора Алексея Текслера и продолжалось почти 3 года. Необходимость в путепроводе появилась давно. Единственная дорога в поселок, проходившая через ЖД пути, не справлялась с растущим потоком машин. Теперь же путь стал заметно быстрее, комфортнее и безопаснее. В Троицке продолжается рекультивация свалки. Защитный экран готов на 54%. Сейчас там проводят геодезические измерения границы площади объекта. Отобрали пробы почвы на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов и атмосферного воздуха. Отобранные пробы переданы для дальнейших лабораторных исследований. Напомню, работы стартовали весной этого года. Завершить их планируют в 2027. В Челябинской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучшие по профессии нацпроекты кадры». За звание лучшего машиниста локомотива поборются 6 специалистов Южного Урала, Орска, Оренбурга и Кургана. Соревновательная программа проходит в рамках чемпионата профессионалов компании РЖД. А на базе локомотивного депо и продлится 4 дня. Победители наградят 11 сентября. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
7: Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей.
8: При поддержке администрации города Челябинска, информационный партнер телеканал Канал ОТВ, вход свободный, 0+.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Замечательный кавер на песню Фаррелла Уильямса «Happy» только что прозвучал в нашем эфире. Дорогие друзья, пусть ваш день будет счастливый. И не только день, вся неделя, весь месяц. Да что уж там, вся жизнь. Я, Соня Дегтярева, желаю вам, чтобы этот день принес вам немножко радости, немножко хорошего настроения, ну и, конечно, много-много счастья.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске выход сериала «Трудно быть богом» подстегнул интерес к оригинальной повести Стругацких. И вышел первый трейлер документалки «Об Илоне Маске». В преддверии выхода сериала «Трудно быть богом» спрос на одноименную книгу братьев Стругацких вырос 4 раза. Об этом рассказали в книжном сервисе «Литрес». За последние 10 дней перед премьерой, с конца августа по начало сентября, количество купленных и взятых в аренду по подписке экземпляров выросло на сервисе на 292% по сравнению с предыдущим 10-дневным периодом. На Wildberries в начале сентября продажи повести «Трудно быть богом» выросли в 3 раза. В Озон зафиксировали рост спроса на произведение в 4,5 раза. Премьера сериала «Трудно быть богом» состоялась 3 сентября на Винк. В этот день вышли 4 из 10 эпизодов. Оставшиеся серии будут появляться раз в неделю до 15 октября. Проект стал первой многосерийной и третьей в целом экранизацией повести Стругацких. Его поставил режиссер «Триггера» Дмитрий Тюрин. Главную роль Дона Румата исполнил сербский актер Александр Радовичич. В сериале также снялись Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Сакова, Никита Калагрива и Федор Лавров. И Лев Зулькарнаев.
0: Exclusive News.
1: Вышел первый трейлер 4-часового документального фильма «Об Илоне Маске» режиссера Алекса Гибни. В трейлер вошли кадры запусков и аварий ракет SpaceX, которые сопровождаются высказываниями героя фильма о Маске. «Он хаотичен, непредсказуем, капризен», — говорит один из них. Другой называет предпринимателя жестоким и эгоистичным. В научно-фантастическом романе он не стал бы героем, — звучит еще одна реплика. Работа над документальным фильмом о Маске велась несколько лет. В 2024 году режиссер рассказал, что его заинтересовал Маск как фигура невероятного масштаба. При этом автор не хотел сводить картину к вопросу о том, хороший Маск человек или плохой. Дело не в этом, молодец ли Илон или нет. Мне не особо интересна такая схема. Вопрос скорее в том, что мы на самом деле думаем о том, как он ведет себя, говорил режиссер. Премьера фильма «Маск» состоится на Венецианском кинофестивале.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, в этом часе у нас не только много отличной музыки, но и сегодня вы сможете услышать наш проект «Артефакты». В нем речь пойдет о фестивале «Крынка». Он уже совсем скоро пройдет на Аркаиме. Это гастрономический фестиваль. На нем представлены традиционные кухни народов, населяющих Южный Урал. Ну а для того, чтобы узнать подробности, слушайте наш эфир. И сегодня в течение дня мы обязательно будем рассказывать вам интересные факты о 8-м фестивале «Крынка». Оставайтесь с нами.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 11 по 13 сентября на древней земле Аркаима в восьмой раз пройдет фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Гастрономический праздник, где вкус становится ключом к истории. Гости фестиваля станут свидетелями того, как менялись продукты, способы приготовления и застольные обычаи на протяжении тысячелетий. Три дня фестиваля наполнят мини-лектории, мастер-классы и театрализованные шоу, погружающие в быт разных эпох, от первобытных стоянок до уютных казачьих дворов. Показательные выступления лучников перенесут в эпоху боевых подвигов, а для самых юных гостей оживут волшебные сказки. Приезжайте на Аркаим, чтобы отведать вкусы прошлого, почувствовать единство культур и стать частью этого удивительного гастрономического путешествия.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Почти 9 утра в Челябинске. Дорогие друзья, в завершении этого часа у нас Цезаре Эвара с композицией «Amor di Mundo». Следующий час мы, конечно же, начнем с новостей, но впереди вас ждет и прекрасная музыка, и новый интересный факт о фестивале «Крынка» в нашем проекте «Артефакты», ну и, конечно, огромное количество приятных эмоций, которые вы получите от прослушивания музыки 100% комфорта. Хорошего утра, дорогие друзья, и, конечно же, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Жители Челябинской области, подавшие заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, смогут проверить работу системы до официального старта выборов. С 8 утра 9 сентября до 20 часов 10 сентября по всей стране пройдет тренировка ДЭК. Она поможет убедиться в корректности работы всех алгоритмов и отсутствии технических сбоев. Чтобы принять участие, необходимо перейти на портал дистанционного электронного голосования, авторизоваться через госуслуги и сделать свой тестовый выбор. В микрорайоне Чурилово открыли центр реабилитации для детей. Это филиал первой городской детской больницы. Теперь маленьким пациентам не придется тратить час на дорогу до поликлиники на Горького. Все необходимое лечение рядом с домом на улице конструктора Духова, 6. Помощь будут оказывать детям от 1 месяца до 18 лет при заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, после переломов и операций. Также есть программы для укрепления здоровья детей. В парке «Плодушка» появилась новая спортивная зона. Этим летом за Дворцом культуры и энергетик в Ленинском районе Челябинска установили современные тренажеры для всех возрастов, скамейки, урны, провели освещение и видеонаблюдение. Оценили обновление губернатор Алексей Текслер и мэр Алексей Ложкин. В планах дальнейшее благоустройство «Плодушки» и восстановление ДК «Энергетик». В следующем году займутся фасадом, кровлей и коммуникациями. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Реклама на Радио 100.
2: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
3: «Диана».
2: Подробности на сайте diana74.ru.
4: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас.
5: Для лиц старше 6 лет.
6: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
7: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модный

0: трансляцию 11 сентября 19:30 на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер «Медиахолдинг Первый областной». Без возрастных ограничений.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Очень атмосферный кавер на композицию «Share Belief» мы услышали с вами в эфире прямо сейчас. Далее нас с вами ждут Anastacia, Vanessa Williams, Ricky Martin. Ну и, конечно, совсем скоро новый выпуск проекта «Артефакты». Это наш совместный с Министерством культуры Челябинской области проект. Мы с вами узнаем подробности о уже 8-м фестивале «Крынка», поэтому оставайтесь с нами, у нас не только музыкально, но и очень интересно.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка» – это живая история на вкус. Здесь можно будет не только попробовать традиционные блюда, но и погрузиться в атмосферу старины через театральные постановки, концерты и народные игры. Мастер-классы и творческие лаборатории позволят каждому почувствовать себя хранителем традиций, а работа исторических площадок перенесет в разные эпохи. Музыкальным хедлайнером фестиваля станет Уральский духовой оркестр с программой «Звезда по имени Солнце», а фолк-группа «Таганай» и проект «Отец и сын» добавят уюта и душевности. С 11 по 13 сентября ждем вас на Аркаиме. Там, где прошлое и настоящее смешиваются в тарелке, зазвучат в песне и оживут в танце, подарив удивительный сплав традиций и вкусов.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Коллидер назвал 10 sci-fi фильмов, которые хочется пересматривать, и песню Эда Ширана признали самой опасной для водителей. Коллидер опубликовал список 10 почти идеальных sci-fi фильмов, которые хочется пересматривать. Научная фантастика всегда вне конкуренции, когда в центре ее внимания не только фантастическое. Этот жанр может задействовать все богатство своих элементов, от инопланетян до параллельных вселенных, для исследования идей, которые близки каждому. Лучшие научно-фантастические фильмы заставляют задуматься при первом просмотре, но при этом оставляют достаточно глубины, визуальных деталей и вопросов без ответов, поэтому сразу же возникает желание их пересмотреть, пишет издание. В список вошли такие популярные фильмы, как «Нечто» Джона Карпентера и «Робокоп» Пола Верховена, а также полнометражное аниме Хаяо Миядзаки «Навсекая из долины ветров», «Бразилия» Терри Гиллиама и «Район номер 9» Нила Бломкампа. В представленных работах Коллидер отмечает интригующие сюжеты и великолепную режиссуру.
0: Exclusive News.
1: Хит Эда Ширана «Shape of You» занял первую строчку в рейтинге самых опасных треков для поездки за рулем. Исследователи проанализировали популярные плейлисты с музыкой для поездок и выбрали 50 треков, которые там встречаются чаще всего, и сравнили их по темпу. Авторы рассказали, что музыка быстрее 120 ударов в минуту может быть связана с большой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. В песне «Shape of You» используется бит 192 удара в минуту. На втором месте по опасности оказался трек Oasis «Wonderwall», там 173 удара в минуту. Замкнули тройку The Kid LAROI и Justin Bieber с композицией «Stay» 169 ударов в минуту.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 9 часов 38 минут в Челябинске. Дорогие друзья, сейчас мы с вами ощутим всю прелесть осени с нашей сезонной рубрикой «Осенний джаз». Дэйв Косс и Херб «This Guy in Love with You» прозвучит в нашем эфире. Особое настроение поможет создать эта чудесная композиция. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы ваш день был таким же приятным, таким же комфортным. Конечно, проходил в компании «Радио 100».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.

0: Справедливая Россия.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
0: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
2: Уважаемые земляки, меня зовут Евгений Илли. Я кандидат в депутаты Государственной Думы по Челябинскому одномандатному округу. Основными направлениями моей деятельности являются повышение качества жизни жителей региона через развитие инфраструктуры, поддержку людей и устойчивый экономический рост. В основу моей работы, как предпринимателя и общественного деятеля, всегда ложится забота о человеке. Реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Сильный регион – опора державы.
1: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
0: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
0: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Выборы 2026. Радио 100. I tend

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Абажоры ручной работы сегодня актуальны как никогда. И что важно, они вовсе не обязаны вписываться в классический интерьер. Форма светильника, рисунок или орнамент могут быть самыми современными, смелыми и нестандартными. Это отличная возможность создать для своего дома по-настоящему авторскую вещь.

вещь в единственном экземпляре и оживить интерьер небанальной деталью. Для этого даже не нужно быть профессиональным художником. Достаточно купить краски по ткани в художественном магазине, выбрать референс по душе, налить чай и посвятить вечер росписи. Да, изобразить борзых или выдержать сложный орнамент в стиле жюи под силу не каждому, но геометрический узор вполне. С ним справится любой, а результат будет выглядеть стильно и современно. Кстати, сегодня в тренде не только расписные, но и самые разные фактурные абажуры, сшитые наподобие юбок, перевязанных лентами, выполненные в технике макраме, сплетенные из жута или сшитые из текстиля. Все они становятся яркой фишкой интерьера. Главное найти интересный вариант, который откликается именно вам. Отдельно хочется сказать об бахроме. То, что раньше прочно ассоциировалось с советским бытом и классическими стилями, сегодня снова набирает обороты. Но теперь важно переосмыслить эту традицию и подать ее по-новому. Например, пришить к плафону не короткую, а экстремально длинную бахрому. И вот уже привычный прием превращается в смелый современный акцент. Старое звучит свежо, если подойти к нему с фантазией. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

Рики Мартин с композицией Private Emotion. Дорогие друзья, ну а я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы ваши личные эмоции были приятными, были отгорожены от окружающих и дарили в первую очередь вам радость. Ну и, конечно, принадлежали только вам. Прямо сейчас мы с вами услышим Стинга и Шэдди «Morning is coming». Действительно, утро наступает, день уже близится к своему расцвету, практически 10 утра в Челябинске. Наслаждаемся каждой его минуточкой. До встречи в эфире!

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Алексей Текслер оценил результаты комплексного развития Челябинска. Губернатор подвел итоги рабочей поездки по городу. Он отметил положительную динамику в социальной сфере, благоустройстве и дорожном хозяйстве. В этом году в Челябинске реализуют более 80 объектов благоустройства, обновят свыше 35 километров дорог. Продолжается развитие социальной инфраструктуры, строятся, модернизируются школы, больницы и спортивные объекты. Шишневское водохранилище вновь пополнилось молодью сазана. Челябинский водоем выпустили более 11,5 тысяч мальков. Молодь выращена на Зеленоборском рыбоводном заводе. Ее запуск в водохранилище имеет большое значение для поддержания баланса в водоеме. Сазан поедает избыточную растительность. Мероприятие по зарыблению соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», подчеркнули в региональном Минэкологии. Магнитогорская хоровая капелла впервые выступит в Кремле. Артисты вместе с Евгением Князевым представят литературно-музыкальный спектакль «Запечатленный ангел». В его основе рождественский рассказ Николая Лескова и музыка Родиона Щедрина. Выступление пройдет 7 ноября в Малом зале Государственного Кремлевского дворца. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:22 в Челябинске. Прямо сейчас в мировом бестселлере у нас Бобби Макферрин с композицией «Don't Worry, Be Happy». Очень хочется последовать его совету и радоваться всему, что происходит вокруг. Давайте так и сделаем, но сначала вместе насладимся этой замечательной песней. «Don't Worry, Be Happy» в эфире «Радио 100».
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Радио 100. С нами легко.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске выход сериала «Трудно быть богом» подстегнул интерес к оригинальной повести Стругацких. И вышел первый трейлер документалки «А было не маски». В преддверии выхода сериала «Трудно быть богом» спрос на одноименную книгу братьев Стругацких вырос 4 раза. Об этом рассказали в книжном сервисе «Литрес». За последние 10 дней перед премьерой, с конца августа по начало сентября, количество купленных и взятых в аренду по подписке экземпляров выросло на сервисе на 292% по сравнению с предыдущим 10-дневным периодом. На Wildberries в начале сентября продажи повести «Трудно быть богом» выросли в 3 раза. В Озон зафиксировали рост спроса на произведение в 4,5 раза. Премьера сериала «Трудно быть богом» состоялась 3 сентября на Винк. В этот день вышли 4 из 10 эпизодов. Оставшиеся серии будут появляться раз в неделю до 15 октября. Проект стал первой многосерийной и третьей в целом экранизацией повести Стругацких. Его поставил режиссер «Триггера» Дмитрий Тюрин. Главную роль Дона Румата исполнил сербский актер Александр Радовичич. В сериале также снялись Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Сакова, Никита Калагрива и Федор Лавров. И Лев Зулькарнаев.
0: Exclusive News.
1: Вышел первый трейлер 4-часового документального фильма «А было не маски» режиссера Алекса Гибни. В трейлер вошли кадры запусков и аварии ракет SpaceX, которые сопровождаются высказываниями героя фильма о маске. «Он хаотичен, непредсказуем, капризен», — говорит один из них. Другой называет предпринимателя жестоким и эгоистичным. В научно-фантастическом романе «Он не стал бы героем», — звучит еще одна реплика. Работа над документальным фильмом о маске велась несколько лет. В 2024 году режиссер рассказал, что его заинтересовал Маск как фигура невероятного масштаба. При этом автор не хотел сводить картину к вопросу о том, хороший Маск человек или плохой. Дело не в этом, молодец ли Илон или нет. Мне не особо интересна такая схема. Вопрос скорее в том, что мы на самом деле думаем о том, как он ведет себя, говорил режиссер. Премьера фильма «Маск» состоится на Венецианском кинофестивале.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, совсем скоро в нашем эфире вы услышите новый выпуск проекта «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. И сегодня мы будем рассказывать о фестивале «Крынка». Уже 8-м это фестиваль гастрономический. На нем представлены разнообразные кухни народов, населяющих Южный Урал. Ну а о том, когда он пройдет и чем он интересен, вы узнаете совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Голосуйте за кандидата от партии «Новые люди». Выбирайте новых депутатов. За Максима Гулина. 18, 19, 20 сентября. Выборы в Государственную Думу. Выбирайте сердцем. Ведь для нас люди прежде всего. Голосуйте за кандидата от партии «Новые люди». Выбирайте новых депутатов. За Максима Гулина. 18, 19, 20 сентября. Выборы в Государственную Думу. Выбирайте сердцем. Ведь для нас люди прежде всего.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
9: Потому что люди важнее любых ограничений.
8: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 11 по 13 сентября на древней земле Аркаима в восьмой раз пройдет фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка».

0: гастрономический праздник, где вкус становится ключом к истории. На одной площадке встретятся ценители народной культуры, знатоки старинных рецептов и представители разных народов – русские, башкиры, казахи, нагайбаки и другие, чтобы разделить тепло уральского гостеприимства. Фестиваль – это не просто дегустация, а живая история на вкус. Каждое блюдо расскажет свою легенду, каждый ремесленный прием возвратит к истокам. Крынка собирает всех, кто хочет прикоснуться к культурному коду Южного Урала через его кухню. Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100».

0: Bon Jovi с композицией Always только что в нашем эфире. Дорогие друзья, всегда помните, что вы самое прекрасное, что есть в этом мире, и вам везде очень рады, особенно на Радио 100. Спасибо огромное за то, что встречаете и продолжаете этот день вместе с нами. Ну, а мы с вами встретимся в эфире уже в следующем часе, не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Режим опасности из-за беспилотников объявлялись в 18 субъектах России с начала суток до 8 утра по московскому времени. Это следует из подсчетов ТАСС. Больше всего воздушные угрозы затронули Приволжский федеральный округ. Они объявлялись и действуют до сих пор в 11 регионах: Башкирии, Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Чувашии и других. В Уральском федеральном округе предупреждение актуально в Свердловской области. В Центральном федеральном округе действует ракетная опасность в Брянской области, а в Тульской – беспилотная. В Южном федеральном округе угроза попала объявлялась в Республике Крым, в Волгоградской области и Краснодарском крае. В Петропавловске и Камчатском режим повышенной готовности ввели из-за нашествия медведей, сообщила пресс-служба мэрии. В городе усиливают контроль за оперативным вывозом мусора. Родителям рекомендуют провожать детей до школы обратно. Горожан призывают к бдительности. Сейчас каждый день появляется несколько официальных сообщений о выходе хищников в населенные пункты Камчатки, пишет Интерфакс. Во всех случаях на поиски зверей отправляются охотники. По данным краевого правительства, только за прошлую неделю они застрелили 11 медведей. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В первых числах этого месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются на работу после отпусков как раз в этот же период. Количество контактов увеличивается, пик нагрузки идет в конце августа. Для профилактики рекомендуется избегать общения с заболевшими людьми, держать руки и гаджеты в чистоте. В общественной палате предложили дать Минкульту право вето на концерты звезд с сомнительной репутацией. По словам замсекретаря общественной палаты Владислава Гриба, полностью отказываться от приглашения зарубежных артистов не стоит, но выбор исполнителя остается на совести организаторов, передает ТАСС. Этот призыв прозвучал после анонсирования концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Последние годы музыкант регулярно оказывался в центре скандалов, вызывая их своими словами, в частности, о нацизме и рабстве. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Челябинск, собирайся! Будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей.
4: При поддержке администрации города Челябинска, информационный партнер телеканал ОТВ, вход свободный, 0+.
5: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
6: Почему у одних все, а у других сессия?
7: Сколько времени нормально не мыть посуду?
8: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
9: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
10: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Шакира и Карлос Сантана с композицией «Illegal» только что в нашем эфире, дорогие друзья. Сегодня замечательная осенняя среда, и это прекрасный повод разыграть билеты. Сегодня мы проведем розыгрыш пригласительных на спектакль «Гадюка» от Камерного театра. Для того, чтобы стать счастливыми обладателями этого пригласительного, вам нужно будет правильно ответить на вопрос, который я чуть позже задам в эфире, в комментарии к закрепленному посту о розыгрыше в нашем сообществе ВКонтакте. Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание, что если вдруг этот пост не высветился в закрепленных новостях, вы можете зайти в наши истории, и там обязательно будет на него ссылка. Так что слушайте внимательно эфир, отвечайте на вопрос и забирайте билеты на спектакль «Гадюка» от Камерного театра.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

Радио 100. 100. Настрой на все 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Коледер назвал 10 sci-fi фильмов, которые хочется пересматривать, и песню Эда Ширана признали самой опасной для водителей. Коледер опубликовал список 10 почти идеальных sci-fi фильмов, которые хочется пересматривать. Научная фантастика всегда вне конкуренции, когда в центре ее внимания не только фантастическое. Этот жанр может задействовать все богатство своих элементов, от инопланетян до параллельных вселенных, для исследования идей, которые близки каждому. Лучшие научно-фантастические фильмы заставляют задуматься при первом просмотре, но при этом оставляют достаточно глубины, визуальных деталей и вопросов без ответов, поэтому сразу же возникает желание их пересмотреть, пишет издание. В список вошли такие популярные фильмы, как «Нечто» Джона Карпентера и «Робокоп» Пола Верховена, а также полнометражное аниме Хаяо Миядзаки «Навсекая из долины ветров», «Бразилия» Терри Гиллиама и «Район номер 9» Нила Бломкампа. В представленных работах Коледер отмечает интригующие сюжеты и великолепную режиссуру.
0: Exclusive News.
1: Хит Эда Ширана «Shape of You» занял первую строчку в рейтинге самых опасных треков для поездки за рулем. Исследователи проанализировали популярные плейлисты с музыкой для поездок и выбрали 50 треков, которые там встречаются чаще всего, и сравнили их по темпу. Авторы рассказали, что музыка быстрее 120 ударов в минуту может быть связана с большой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. В песне «Shape of You» используется бит 192 удара в минуту. На втором месте по опасности оказался трек Oasis «Wonderwall», там 173 удара в минуту. Замкнули тройку The Kid LAROI и Джастин Бибер с композицией «Stay» 169 ударов в минуту.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш билетов на великолепную постановку «Гадюка» в Камерном театре. Для того, чтобы стать обладателями пригласительного, вам нужно будет правильно ответить в комментарии к посту на вопрос, который я сейчас задам. Вопрос сегодня такой. Спектакль «Гадюка» создан по одноименной повести Алексея Толстого. Почему главная героиня Ольга Зотова получила такое прозвище? Дорогие друзья, ждем ваших ответов. Будьте, пожалуйста, внимательны. Ответ нужно написать именно в комментарии к прикрепленному посту о розыгрыше. И мы очень просим, чтобы на период проведения розыгрыша ваша страничка ВКонтакте была открыта, чтобы мы смогли с вами связаться. Удачи вам и до встречи в эфире.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
8: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 11 по 13 сентября на Аркаиме в 8 раз пройдет фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Совершите путешествие сквозь время через вкусы, запахи и обряды древней степи. На одной площадке встретятся хранители рецептов, кулинарные экспериментаторы и все, кто любит народную культуру. Помимо гастрономических открытий, гостей ждут театральные постановки, концерты, народные игры и мастер-классы, а также творческие и исторические лаборатории. Здесь каждый сможет не только попробовать старинные блюда, но и понять, как еда связывала людей на протяжении веков. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области. Приезжайте за вкусом, радостью и общением.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Друзья, я напоминаю, что в нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш билетов на спектакль «Гадюка» Челябинского камерного театра. Чтобы их получить, нужно первым правильно ответить на вопрос, почему главную героиню повести Алексея Толстого прозвали «Гадюка». Ваши ответы мы ждем в комментарии к закрепленному посту о розыгрыше в сообществе ВКонтакте. Так что удачи вам, дорогие друзья, и до встречи в эфире.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. На юге Челябинской области продолжают тушить природные пожары. В Карталинском округе возгоранию поселков Вишневого и Красный Яр локализовали. В районе поселков Каракуль и Снежный лесной пожар потушили на площади 23 гектара. В Варнинском округе обстановка стабильная, угрозы жизни и здоровью нет. Пожары полностью ликвидировали в поселках Большевик, Новый Урал, Владимировка и других. В Кизельском округе все очаги полностью потушили, в том числе у поселка Новоершовского. В Брединском районе ввели особый противопожарный режим. В Челябинске завершается строительство новой школы на 1100 мест в 57-м микрорайоне. Ход работы оценил губернатор Алексей Текслер. На сегодня общая строительная готовность объекта более 80%. Новая школа снимет нагрузку с соседних образовательных центров и даст детям возможность учиться в комфортных и современных условиях, отметил глава региона. Во дворе школы уже вовсю идет благоустройство. Особое внимание привлекают объекты для активного отдыха, большие горки, веревочные конструкции, спортивные тренажеры. Школа начнет работать в следующем году. Художники распишут шумозащитные экраны на Свердловском проспекте. На прошлой неделе в Челябинске проходил фестиваль «Зеленый шум». Его участники гуляли по городскому бору, рассматривали травы, слушали птиц и делали зарисовки. Этими рисунками украсят дорогу у цинкового завода. Разработкой эскиза занимается команда художников под руководством Тимура Бразила. Сейчас мастера готовятся перенести рисунки на поверхность экранов. Они очищают и подготавливают их к работе. Завершить все планируют в сентябре. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 10 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, в прошлом часе я задала вопрос, почему героиню повести Алексея Толстого «Гадюка» прозвали именно так. Пришло время для правильного ответа. Ольга Зотова получила прозвище «Гадюка» от соседей по коммунальной квартире. Но впервые прозвище «Гадюка» Ольга Зотова получила во время гражданской войны в полку. Поэтому, дорогие друзья, поздравляем того, кто правильно ответил на этот вопрос. Мы с вами сейчас свяжемся, обязательно расскажем, как вы можете забрать свой выигрыш. Ну а если вам сегодня не удалось забрать билеты, не переживайте, вам обязательно повезет в другой раз. А мы сейчас будем поднимать себе настроение музыкой высшей пробы, поэтому оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске выход сериала «Трудно быть богом» подстегнул интерес к оригинальной повести Стругацких и вышел первый трейлер документалки об Илоне Маске. В преддверии выхода сериала «Трудно быть богом» спрос на одноименную книгу братьев Стругацких вырос в 4 раза. Об этом рассказали в книжном сервисе «Литрес». За последние 10 дней перед премьерой, с конца августа по начало сентября, количество купленных и взятых в аренду по подписке экземпляров выросло на сервисе на 292% по сравнению с предыдущим 10-дневным периодом. На Wildberries в начале сентября продажи повести «Трудно быть богом» выросли в 3 раза. В Озон зафиксировали рост спроса на произведение в 4,5 раза. Премьера сериала «Трудно быть богом» состоялась 3 сентября на Винк. В этот день вышли 4 из 10 эпизодов. Оставшиеся серии будут появляться раз в неделю до 15 октября. Проект стал первой многосерийной и 3-й в целом экранизацией повести Стругацких. Его поставил режиссер «Триггера» Дмитрий Тюрин. Главную роль Дона Румата исполнил сербский актер Александр Радуичич. В сериале также снялись Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Калагривый, Федор Лавров и Лев Зулькарнаев.
0: Exclusive News.
1: Вышел первый трейлер 4-часового документального фильма об Илоне Маске режиссера Алекса Гибни. В трейлер вошли кадры запусков и аварии ракет SpaceX, которые сопровождаются высказываниями героев фильма о Маске. «Он хаотичен, непредсказуем, капризен», — говорит один из них. Другой называет предпринимателя жестоким и эгоистичным. В научно-фантастическом романе он не стал бы героем, — звучит еще одна реплика. Работа над документальным фильмом о Маске велась несколько лет. В 2024 году режиссер рассказал, что его заинтересовал Маск как фигура невероятного масштаба. При этом автор не хотел сводить картину к вопросу о том, хороший Маск человек или плохой. Дело не в этом, молодец ли Илон или нет. Мне не особо интересна такая схема. Вопрос скорее в том, что мы на самом деле думаем о том, как он ведет себя, говорил режиссер. Премьера фильма «Маск» состоится на Венецианском кинофестивале.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 12:34 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем вместе проводить эту замечательную осеннюю среду. Я надеюсь, что ваш день проходит легко, комфортно, в хорошем настроении. Ну а мы с командой Радио 100 сделаем все для того, чтобы это настроение было чуточку лучше, а краски вашего дня хотя бы немножечко ярче. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне. Мы всегда вам очень рады.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Кумовство убивает доверие. В креслах родственники и друзья. Дело на втором месте, связи на первом. Это нечестно. Это не по-людски. Партия пенсионеров выступает против. Мы требуем ответственности для всех, а не для избранных. Доверие народа выше личных интересов. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха.
8: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
11: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
10: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
11: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
12: Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 11 по 13 сентября прошлое встретится с настоящим в тарелке, песни и танцы. Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка» соберет тех, кто любит народную кухню и старинные рецепты. Гостей ждут гастрономические мастер-классы, где можно узнать секреты уральских блюд и обязательно их продегустировать. Шеф-повара из Оренбурга, Челябинска, Екатеринбурга и других городов поделятся кулинарными хитростями, а среди мастеров выберут лучших. Встречаемся на Аркаиме, чтобы вместе отведать старинные вкусы, услышать легенды и почувствовать тепло уральского гостеприимства.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио

0: Почти час дня в Челябинске. Дорогие друзья, на этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мне было очень хорошо в вашем обществе сегодня. Надеюсь, что вам в моем тоже. Совсем скоро встречайте в эфире Ольгу Дееву и продолжайте свою замечательную музыкальную среду уже в ее компании. Ну а мы с вами встретимся в эфире уже завтра. А сегодня я хочу вам пожелать легкой среды, приятной компании, комфортной атмосферы, ну и, конечно, замечательного окружения. До завтра, друзья!
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: Мед Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Трое россиян арестованы в Крыму за передачу украинским спецслужбам сведений об объектах вооруженных сил России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. Мужчины были завербованы сотрудницей Главного управления разведки Минобороны Украины через сайт знакомств. А в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. 4 человека, в том числе ребенок, погибли после ночной атаки БПЛА на Новороссийск. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь, написал он на платформе МАКС. Кроме того, православный храм, детский сад, 3 частных и 5 многоквартирных домов получили повреждения. В местах работают спасательные службы. Также сообщается, что обломками дронов повреждены 3 частных дома и детский сад в Анапе. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила региональная МЧС. Общее число погибших выросло до 13 человек. Судьба 4 человек остается неизвестной. МЧС уточнили, что работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. В поисково-спасательной операции задействован 41 человек. Лавина сошла 6 сентября со склона Межирги в Безингийском ущелье. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Совет директоров Банка России на предстоящем 11 сентября заседании может сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такое мнение агентству ТАСС выразили 18 из 19 опрошенных экспертов. Аналитики отмечают, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничивает ускорение устойчивых компонентов инфляции в случае дефицита топлива, ослабление рубля и неопределенность относительно параметров бюджета. На предыдущем заседании в июле Банк России 5 раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,25% процентного пункта до 14% годовых. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается небольшой дождь, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 10 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
7: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 11 по 13 сентября на древней земле Аркаима в восьмой раз пройдет фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Гастрономический праздник, где вкус становится ключом к истории. Гости фестиваля станут свидетелями того, как менялись продукты, способы приготовления и застольные обычаи на протяжении тысячелетий. Три дня фестиваля наполнят мини-лектории, мастер-классы и театрализованные шоу, погружающие в быт разных эпох, от первобытных стоянок до уютных казачьих дворов. Показательные выступления лучников перенесут в эпоху боевых подвигов, а для самых юных гостей оживут волшебные сказки. Приезжайте на Аркаим, чтобы отведать вкусы прошлого, почувствовать единство культур и стать частью этого удивительного гастрономического путешествия.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Well, Vicky's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Elvis Presley, Heartbreak Hotel на радио 100 в Челябинске. 13:25. Я Ульдеева, всех приветствую на волне 100% комфорта. Экватор недели сегодня на календаре, 9 сентября. Ну что, будем, как всегда, наслаждаться музыкой и хорошей компанией. Прямо сейчас Карма в нашем эфире. Just be good to me.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске выход сериала «Трудно быть богом» подстегнул интерес к оригинальной повести Стругацких. И вышел первый трейлер документалки «А было не маски». В преддверии выхода сериала «Трудно быть богом» спрос на одноименную книгу братьев Стругацких вырос 4 раза. Об этом рассказали в книжном сервисе «Литрес». За последние 10 дней перед премьерой, с конца августа по начало сентября, количество купленных и взятых в аренду по подписке экземпляров выросло на сервисе на 292% по сравнению с предыдущим 10-дневным периодом. На Wildberries в начале сентября продажи повести «Трудно быть богом» выросли в 3 раза. В Озон зафиксировали рост спроса на произведение в 4.5 раза. Премьера сериала «Трудно быть богом» состоялась 3 сентября на Винк. В этот день вышли 4 из 10 эпизодов. Оставшиеся серии будут появляться раз в неделю до 15 октября. Проект стал первой многосерийной и третьей в целом экранизацией повести Стругацких. Его поставил режиссер «Триггера» Дмитрий Тюрин. Главную роль Дона Румата исполнил сербский актер Александр Радуичич. В сериале также снялись Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Сакова, Никита Калагрива и Федор Лавров и Лев Зулькарнаев.
0: Exclusive News.
1: Вышел первый трейлер 4-часового документального фильма «А было не маски» режиссера Алекса Гибни. В трейлер вошли кадры запусков и аварии ракет SpaceX, которые сопровождаются высказываниями героев фильма о маске. «Он хаотичен, непредсказуем, капризен», — говорит один из них. Другой называет предпринимателя жестоким и эгоистичным. В научно-фантастическом романе он не стал бы героем, — звучит еще одна реплика. Работа над документальным фильмом о маске велась несколько лет. В 2024 году режиссер рассказал, что его заинтересовал Маск как фигура невероятного масштаба. При этом автор не хотел сводить картину к вопросу о том, хороший Маск человек или плохой. Дело не в этом, молодец ли Илон или нет. Мне не особо интересна такая схема. Вопрос скорее в том, что мы на самом деле думаем о том, как он ведет себя, говорил режиссер. Премьера фильма «Маск» состоится на Венецианском кинофестивале.
0: Exclusive News на Радио 100.

Gypsy Kings, Scooch Me на волне 100. Челябинске 13 часов 44 минуты. Друзья, сегодня среда, а это значит, что в эфире звучит новый выпуск рубрики «Дому хорошо». Как всегда, к нам в гости приходит дизайнер интерьеров Марина Кутепова и рассказывает, как сделать наше жилище еще красивее и уютнее. Сегодня Марина расскажет нам про абажуры, такой элемент, декор в интерьере. Их можно сделать своими руками, из каких материалов, и как лучше все это воплотить в жизнь, услышите буквально через несколько минут. Но прежде музыка. Адель, Роллинг.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Абажоры ручной работы сегодня актуальны как никогда. И что важно, они вовсе не обязаны вписываться в классический интерьер. Форма светильника, рисунок или орнамент могут быть самыми современными, смелыми и нестандартными. Это отличная возможность создать для своего дома по-настоящему авторскую вещь в единственном экземпляре и оживить интерьер небанальной деталью. Для этого даже не нужно быть профессиональным художником. Достаточно купить краски по ткани в художественном магазине, выбрать референс по душе, налить чай и посвятить вечер росписи. Да, изобразить борзых или выдержать сложный орнамент в стиле жюи под силу не каждому, но геометрический узор вполне. С ним справится любой, а результат будет выглядеть стильно и современно. Кстати, сегодня в тренде не только расписные, но и самые разные фактурные абажуры, сшитые наподобие юбок, перевязанных лентами, выполненные в технике макраме, сплетенные из жута или сшитые из текстиля. Все они становятся яркой фишкой интерьера. Главное найти интересный вариант, который откликается именно вам. Отдельно хочется сказать об бахроме. То, что раньше прочно ассоциировалось с советским бытом и классическими стилями, сегодня снова набирает обороты. Но теперь важно переосмыслить эту традицию и подать ее по-новому. Например, пришить к плафону не короткую, а экстремально длинную бахрому. И вот уже привычный прием превращается в смелый современный акцент. Старое звучит свежо, если подойти к нему с фантазией. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
2: Радио 100. Без громких слов.

0: от Mystic Diversions звучат на волне 100. А мы завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске уже почти 14:00. В эфире радио 100 рубрика «Люкстайм», в которой Ив Монтан прозвучит. А сразу после новости о происходящем в регионе вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкстайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. За 10 дней две типографии Челябинска напечатали более 5 миллионов бюллетеней для выборов депутатов Госдумы. Печатники подготовили листы для голосования двух видов по федеральному и одномандатным округам. Накануне полный тираж бюллетеней передали в региональный избирком. Теперь листы доставят в окружные территориальные избирательные комиссии. Это сделают специалисты областного управления спецсвязи. На выставку «Спецмашэкспо-2026» под Челябинском привезли 100 видов машин. Событие объединило 70 предприятий и организаций из 14 регионов. На полигоне завода ДСТ «Урал» возле аэродрома Калачева представлены дорожные, строительные, транспортные, коммунальные, роботизированные, беспилотные и другие машины. Их демонстрируют компании из Алтайского края, Белгородской, Ивановской, Калужской, Курганской, Челябинской области и еще ряда регионов. Также на выставке есть производители комплектующих и оборудования. На Южном Урале впервые пройдет международный сабантуй. Праздник состоится 13 сентября на территории санатория «Дальняя дача» в Кыштыме. Мероприятие приурочено к году единства народов России и объединит жителей Челябинской области, гостей из разных регионов и представителей дипломатического корпуса иностранных государств. Гостей ждут национальные обычаи, музыка, кухня, ремесла. Центральная часть праздника – юрточный городок с национальными подворьями, традиционные предметы интерьера, ремесленные изделия и национальные костюмы. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. А завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8:45 и 18:45, а также в субботу в 11:45 и 15:45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
7: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. Больше не люблю тебя.
1: Ну что ж, друзья, надеюсь, что по отношению к Радио 100 вы такого не подумаете никогда и продолжите с удовольствием слушать музыку высшей пробы и настраиваться на нашу волну каждый день. Я у Лидеева желаю вам отличной среды. Впереди нас ждут талантливые исполнители, которые, как обычно, поют свои композиции исключительно для вас. Кэт Пауэлл скоро прозвучит с композицией «The Greatest», а в рубрике «Мировой бестселлер» сейчас Луи Армстронг «They Have All Other Time in the World».
2: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел тизер второго сезона сериала «Декстер. Воскрешение». Яндекс.Переводчик начал поддерживать алтайский и карельский языки. Paramount Plus представил тизер второго сезона сериала «Декстер. Воскрешение», премьера которого состоится 30 октября. Главную роль Декстера Моргана исполнит Майкл Холл. По сюжету Декстеру предстоит справиться с кризисом среднего возраста и бороться сразу с несколькими опасными преступниками. Действие продолжения будет развиваться спустя несколько недель после финала первого сезона. В сериале также снялись Джек Олкот, Ума Турман, Кристен Риттер и другие. Шоураннером проекта выступает Клайд Филлипс, работавший над первыми сезонами оригинального «Декстера». Премьера первого сезона состоялась в 2025 году. В День языков народов России в Яндекс.Переводчике появилась поддержка алтайского и карельского языков. Теперь пользователи могут переводить тексты с них на более чем 100 других языков и обратно. Эта функция доступна на сайте и в приложении переводчика, а также прямо в тематическом блоке перевода в поиске. Отмечается, что поддержка новых языков поможет тем, кто хочет их изучать, читать тексты на алтайском и карельском и знакомиться с культурным наследием народов России. Карельский входит в финно-угорскую группу, и на нем говорят около 14 тысяч человек. Алтайский относится к тюркской языковой группе, и число его носителей составляет около 70 тысяч. Теперь Яндекс.Переводчик поддерживает 9 тюркских и 8 финно-угорских языков народов России. Помимо алтайского и карельского, сервисы Яндекса поддерживают татарский, хакасский, чувашский, башкирский, марийский, удмуртский, чеченский, бурятский, осетинский, жури и другие языки народов России.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Грегори Портер и Лала Хэтэуэй звучат на радио 100. Челябинске 14:35. Ну что, друзья, предлагаю заглянуть в прогноз погоды. Меняется он ежедневно. Нужно быть в курсе того, что ждет нас завтра. Начнем с того, что синоптики днем сегодня обещают нам плюс 18 и без осадков. Завтра будет также без осадков и до плюс 20. А вот в пятницу пойдут дожди и чуть похолодает. 16 градусов выше 0. Примерно такая же погода продержится все выходные. Ну что, вполне комфортно для сентября, согласитесь. Уже не так жарко, но по-прежнему приятно. Теперь вернемся к музыке. Напоминаю, что на протяжении всей осени, в середине каждого часа у нас звучит рубрика «Осенний джаз». И на этот раз в ней дуэт Тони Беннет и Дайана Кроул. It's wonderful.
1: Осенний джаз. На радио 100.

did care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: поймал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Коррупция точит государство изнутри, как ржавчина. Власть про договоренности, не про людей. Закон про кабинет, не про народ. Деньги утекают, правила переписываются под нужных. Расплачиваемся все мы, простые люди. Честность – это система, а не слово. Нам нужны открытость, контроль и реальные наказания. Власть должна быть прозрачной. Поддержите партию пенсионеров на этих выборах.
5: Выборы 2026.
6: Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка» – это живая история на вкус.

0: вкус. Здесь можно будет не только попробовать традиционные блюда, но и погрузиться в атмосферу старины через театральные постановки, концерты и народные игры. Мастер-классы и творческие лаборатории позволят каждому почувствовать себя хранителем традиций, а работа исторических площадок перенесет в разные эпохи. Музыкальным хедлайнером фестиваля станет Уральский духовой оркестр с программой «Звезда по имени Солнце», а фолк-группа «Таганай» и проект «Отец и сын» добавят уюта и душевности. С 11 по 13 сентября ждем вас на Аркаиме. Там, где прошлое и настоящее смешиваются в тарелке, зазвучат в песне и оживут в танце, подарив удивительный сплав традиций и вкусов. Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Мадонна на волне 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. В рубрике «Люк Стайн» сейчас Лесли Одон-младший будет звучать «My Favorite Things». А следующий час начнем с актуальных мировых новостей.
1: «Люк Стайн» на радио 100. «Люк Стайн» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Совет директоров Банка России на предстоящем 11 сентября заседании может сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такое мнение агентству ТАСС выразили 18 из 19 опрошенных экспертов. Аналитики отмечают, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничивает ускорение устойчивых компонентов инфляции в случае дефицита топлива, ослабление рубля и неопределенность относительно параметров бюджета. На предыдущем заседании в июле Банк России 5 раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,25% процентного пункта, это 14% годовых. В Петропавловске-Камчатском режим повышенной готовности ввели из-за нашествия медведей, сообщила пресс-служба мэрии. В городе усиливают контроль за оперативным вывозом мусора. Родителям рекомендуют провожать детей до школы обратно. Горожан призывают к бдительности. Сейчас каждый день появляется несколько официальных сообщений о выходе хищников в населенные пункты Камчатки, пишет Интерфакс. Во всех случаях на поиски зверей отправляются охотники. По данным краевого правительства, только за прошлую неделю они застрелили 11 медведей. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В первых числах этого месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются на работу после отпусков как раз в этот же период. Количество контактов увеличивается, пик нагрузки идет в конце августа. Для профилактики рекомендуется избегать общения с заболевшими людьми, держать руки и гаджеты в чистоте. В Общественной палате предложили дать Минкульту право вето на концерты звезд с сомнительной репутацией. По словам замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба, полностью отказываться от приглашения зарубежных артистов не стоит, но выбор исполнителя остается на совести организаторов, передает ТАСС. Этот призыв прозвучал после анонсирования концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Последние годы музыкант регулярно оказывался в центре скандалов, вызывая их своими словами, в частности, о нацизме и рабстве. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 10 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Почему все вкусное вредное?
5: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
6: Можно ли быть счастливым без денег?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
9: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Зендай Ланли на радио 100. Челябинске 15 часов 24 минуты. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. С вами в эфире я, Оля Деева. Напоминаю о том, что радио 100 можно слушать не только через радиоприемник. Есть и другие варианты. Заходите к нам на сайт radio100fm.ru либо в группу ВКонтакте. А если вдруг какая-нибудь композиция вам особенно пришлась по душе, но не запомнили название, то на сайте у нас размещен плейлист. Все, что нужно сделать вам, это вбить дату и примерное время и увидите все названия и имена исполнителей. Очень удобно. Сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Том Джонс «She's a Lady».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Вышел первый тизер искусственного с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым. Яндекс.Музыка начала маркировать треки, созданные с помощью искусственного интеллекта. Кинокомпания «Неон» презентовала дебютный тизер драматической биографической комедии «Искусственный» с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым в главных ролях. «Искусственный» — это фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году. В картине снялись русские актеры Юра Борисов и Федор Федотов. Каст ленты дополнили Эндрю Гарфилд, Моника Барбара, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман и другие. Картина «Гуадаина» покажет противостояние CEO-компании Сэма Альтмана и сооснователя, а также ее главного научного сотрудника Ильи Суцкевера. Моника Барбара, которая сыграла одну из экс-руководительниц OpenAI, говорила, что картина и байопик, и комедия, и хоррор одновременно. «Мы имели дело с действительно сложным материалом. Мне кажется, что в фильме есть что-то особенное, если сравнивать его с другими работами, потому что он основан на реальных событиях. Наша работа требовала очень тщательного исследования», — делилась она. Мировой прокат должен стартовать с 25 декабря. До этого ленту презентуют 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Яндекс.Музыка начала указывать в описании треков, использовался ли при их создании искусственный интеллект. Композиции получат одну из трех отметок. Трек полностью создан с использованием искусственного интеллекта, трек частично создан с использованием ИИ, или же, возможно, трек создан с использованием ИИ. Последнее появится, если правообладатель не предоставил сведения, но технология сервиса выявила высокую вероятность применения искусственного интеллекта. Правообладатели обязали сообщать об использовании нейросетей при загрузке музыки. Яндекс.Музыка также будет уточнять информацию с помощью собственной системы распознавания и обращений пользователей. По мере поступления данных число размеченных композиций будет увеличиваться. В настройках рекомендаций появилась функция «Меньше ИИ». После ее включения сервис будет реже предлагать музыку, созданную преимущественно с помощью искусственного интеллекта.
0: Exclusive News на Радио 100.

Джон Пиццарелли, «Kisses in the Rain» на Радио Стон. Что ж, друзья, хочу рассказать вам об этом музыканте. Джон Пиццарелли с детства слушал музыку, поскольку его папа был гитаристом и постоянно играл на гитаре. Однако первым инструментом, на котором научился играть маленький Джон, было банджо, и научили его играть на нем братья отца. Они оба были банджистами. В школьном оркестре Джон играл еще и на трубе, а когда ему было 20 лет, папа посоветовал ему послушать записи Натана Кинга Коула. И тогда Пиццарелли полюбил творчество этого музыканта. Особенно ему нравились композиции, такие как «Paper Moon», например, и стал сам петь в такой же расслабленной манере. Кстати говоря, лучший по продажам его диск назывался «Dear Mr. Cole», вышел он в 1995 году. А еще Джон Пиццарелли записал целый диск с песнями группы «Beatles» в собственной интерпретации. Если не слышали, то обязательно рекомендую послушать. Ну, а мы вернемся к музыке. Прямо сейчас в эфире «Радио 100» «Шакатак» прозвучит.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15, достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Больная страна, когда врачи истощены. Темный разум, когда учителя обессилены. Не время ломать хребет тем, кто спасает и учит. Им не нужны кнуты, им нужна поддержка. Им нужны достойные зарплаты и уверенность в завтрашнем дне. Партия пенсионеров за тех, кто делает Россию крепкой. Вместе поддержим спасателей и наставников. Голосуйте за нас. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 11 по 13 сентября на древней земле Аркаима в восьмой раз пройдет фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Гастрономический праздник, где вкус становится ключом к истории. На одной площадке встретятся ценители народной культуры, знатоки старинных рецептов и представители разных народов – русские, башкиры, казахи, нагайбаки и другие, чтобы разделить тепло уральского гостеприимства. Фестиваль – это не просто дегустация, а живая история на вкус. Каждое блюдо расскажет свою легенду, каждый ремесленный прием возвратит к истокам. «Крынка» собирает всех, кто хочет прикоснуться к культурному коду Южного Урала через его кухню.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100% комфорт.

0: Чака Кохан, I'm Every Woman на Радио 100 в Челябинске почти 16 часов. В рубрике Lux Time еще одна талантливая исполнительница прозвучит. Будет это Кэти Милуа с композицией The Does The Ocean Go, а затем в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: Lux Time на Радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На следующей неделе в Челябинске стартует фестиваль «Рыжий фест» – главное литературное событие этого года. Участвуют почти 70 издательств и более 30 писателей. Новая площадка – ТРК «Таганай». Главная интрига – будет еще один хедлайнер, имя которого раскроют на этой неделе. Среди уже известных гостей – Анна Матвеева, София Цой, Денис Лукьянов, Екатерина Соболь и другие. Запланировано свыше 120 мероприятий. Часть пройдет в Копейске и селе Миасском. В программе 4 спектакля. На форум приедет команда Екатеринбургского фестиваля «Красная строка» для обмена опытом. «Рыжий фест» пройдет с 17 по 19 сентября. Книжная ярмарка до 20 числа. Мэр Челябинска Алексей Ложкин анонсировал благоустройство пешеходной зоны на улице Цвилинга. Она станет продолжением пешеходного маршрута, созданного на улице Свободы. Там с 2021 года появились лавочки, архитектурные формы и новые насаждения. Работы начнутся в 2027 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом глава города рассказал в проекте «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». На Южном Урале впервые пройдет международный Сабантуй. Праздник состоится 13 сентября на территории санатория «Дальняя дача» в Кыштыме. Мероприятие приурочено к году единства народов России и объединит жителей Челябинской области, гостей из разных регионов и представителей дипломатического корпуса иностранных государств. Гостей ждут национальные обычаи, музыка, кухня и ремесла. Центральная часть праздника – юрточный городок с национальными подворьями, традиционные предметы интерьера, ремесленные изделия и национальные костюмы. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
6: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Roberta Fleck, Killing Me Softly with This Song на Радио 100. Челябинске 16 часов и 14 минут. 9 сентября сегодня на календаре. Давайте посмотрим, какой праздник можно сегодня отметить. И сегодня день изобретения новых привычек. Ну что же, праздник, мне кажется, очень полезный. Главное, чтобы привычка была не вредная. Давайте попробуем с сегодняшнего дня начать то, что давно хотели сделать, и повторять каждый день, например, правильно питаться, или слушать хорошую музыку, или общаться только с теми людьми, с которыми вам приятно находиться рядом. В общем, изобретаем привычку и внедряем ее с сегодняшнего дня. Ну и продолжаем слушать музыку, само собой, в мировом бестселлере Элвис Пресли прозвучит «Can't Help Falling in Love», а в Кавервилле сейчас Карен Суза «The Show Must Go On».
1: Кавервилл на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел тизер второго сезона сериала «Декстер. Воскрешение». Яндекс.Переводчик начал поддерживать алтайский и карельский языки. Paramount Plus представил тизер второго сезона сериала «Декстер. Воскрешение», премьера которого состоится 30 октября. Главную роль Декстера Моргана исполнит Майкл Холл. По сюжету Декстеру предстоит справиться с кризисом среднего возраста и бороться сразу с несколькими опасными преступниками. Действие продолжения будет развиваться спустя несколько недель после финала первого сезона. В сериале также снялись Джек Олкот, Ума Турман, Кристен Риттер и другие. Шоураннером проекта выступает Клайд Филлипс, работавший над первыми сезонами оригинального «Декстера». Премьера первого сезона состоялась в 2025 году. В День языков народов России в Яндекс.Переводчике появилась поддержка алтайского и карельского языков. Теперь пользователи могут переводить тексты с них на более чем 100 других языков и обратно. Эта функция доступна на сайте и в приложении переводчика, а также прямо в тематическом блоке перевода в поиске. Отмечается, что поддержка новых языков поможет тем, кто хочет их изучать, читать тексты на алтайском и карельском и знакомиться с культурным наследием народов России. Карельский входит в финно-угорскую группу, и на нем говорят около 14 тысяч человек. Алтайский относится к тюркской языковой группе, и число его носителей составляет около 70 тысяч. Теперь Яндекс.Переводчик поддерживает 9 тюркских и 8 финно-угорских языков народов России. Помимо алтайского и карельского, сервисы Яндекса поддерживают татарский, хакасский, чувашский, башкирский, марийский, удмуртский, чеченский, бурятский, осетинский, джури и другие языки народов России.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Крис Коко с композицией «Summertime». Эх, друзья, конечно, очень жаль, что лето пролетает так быстро. Поэтому наслаждаемся каждым теплым днем. Благо, что и осенью они бывают. Ну и кроме того, ждем бабье лето. Надеюсь, что оно нас порадует еще. И теплые деньки постоят подольше. Ну и кроме того, нужное летнее настроение дарят нам композиции, которые напоминают о лете, и это была одна из них. Идем дальше. Оливия Родриго. Скоро у нас будет звучать с песней «Driver's License», а прямо сейчас SWV «Ain't No Man».

0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 11 по 13 сентября на Аркаиме в восьмой раз пройдет фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Совершите путешествие сквозь время через вкусы, запахи и обряды древней степи. На одной площадке встретятся хранители рецептов, кулинарные экспериментаторы и все, кто любит народную культуру. Помимо гастрономических открытий, гостей ждут театральные постановки, концерты, народные игры и мастер-классы, а также творческие и исторические лаборатории. Здесь каждый сможет не только попробовать старинные блюда, но и понять, как еда связывала людей на протяжении веков. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области. Приезжайте за вкусом, радостью и общением.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». Главное –

0: Джош Майкл, Too Funky на Радио 100. Почти 5 вечера в южноуральской столице. В рубрике «Люкс Тайм» услышим Сезарию Эвору, а следующий час начнем с новостей о том, что происходит в мире. Подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Россия и Индия могут совместно осваивать месторождения редкоземельных металлов, строить ГОКи и инвестировать в переработку и производство с высокой добавленной стоимостью. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга Российской Федерации Михаил Юрин на выставке «Иннопром Индия». По его словам, Россия обладает ресурсной базой и технологиями, а Индия – растущим рынком и спросом на критические материалы. Стратегическая модель – это создание технологически суверенных цепочек, независимых от внешнего влияния. Совместно развивать технологии, производство и обеспечивать друг друга надежными поставками, а не просто покупать и продавать сырье. Правительство Российской Федерации выделит свыше 2 миллиардов рублей на поддержку медицины в Рязанской и Тверской областях, Чечне и Республике Алтай. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Средства пойдут на сбалансированность бюджетов регионов в социальной сфере и улучшение качества жизни граждан. В Тверской области на федеральные деньги укрепят материально-техническую базу центральной районной больницы, построят дополнительные площади и закупят более 50 единиц медоборудования. ВК создаст технологическое пространство мечты на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Как сообщили в пресс-службе холдинга, участники познакомятся с сервисами ВКонтакте, Макс, Дзен, ВК-видео, ВК-эдюкейшн, ВК-плей и Mail, а также посетят образовательные, спортивные и музыкальные мероприятия. С 13 сентября на площадке заработает молодежная студия в Zoom с дискуссиями о карьере, творчестве и развитии. В части Макса гости смогут создать цифрового маскота, отправить послание через чат-бот и поучаствовать в интерактиве «Исследуй мир вместе с Макс». Устный экзамен по истории в 9 классе станет дополнительным допуском к ОГЭ. Его ведут в школах в 2028 году. Об этом заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. По ее словам, экзамен включат в систему образования наряду с устным собеседованием по русскому языку. Решетникова отметила, что такая форма соответствует сути предмета. А девятиклассников ждут знания ключевых фактов, умение логично излагать мысли, привлекать аргументы и доказывать свою точку зрения. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Дэнни Цикейн, Stay With Me на Радио 100. Оставайся со мной. Ну что ж, друзья, присоединяюсь к Дэнни Цикейну. Оставайтесь с нами. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В Челябинске уже 17:20. Друзья, у нас сегодня весь день звучит рубрика «Артефакты» в эфире. Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области, в котором мы рассказываем вам о самых интересных мероприятиях, которые проходят в нашем регионе. И на этот раз Антон Образцов рассказывает о фестивале традиционной кухни народов мира. Называется он «Крынка». Состоится уже в эти выходные. Послушайте обязательно, что там будет происходить. И если вы неравнодушны к таким мероприятиям, ко вкусной еде и к мини-путешествиям, то фестиваль создан буквально для вас. Все подробности через несколько минут. Ну а прямо сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер», в которой Мэтт Монро «From Russia with Love».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: «Мировой бестселлер».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 11 по 13 сентября прошлое встретится с настоящим в тарелке, песне и танце. Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка» соберет тех, кто любит народную кухню и старинные рецепты. Гостей ждут гастрономические мастер-классы, где можно узнать секреты уральских блюд и обязательно их продегустировать. Шеф-повара из Оренбурга, Челябинска, Екатеринбурга и других городов поделятся кулинарными хитростями, а среди мастеров выберут лучших. Встречаемся на Аркаиме, чтобы вместе отведать старинные вкусы, услышать легенды и почувствовать тепло уральского гостеприимства.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Вы слушаете «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Вышел первый тизер искусственного с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым. Яндекс.Музыка начала маркировать треки, созданные с помощью искусственного интеллекта. Кинокомпания «Неон» презентовала дебютный тизер драматической биографической комедии «Искусственный» с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым в главных ролях. «Искусственный» — это фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году. В картине снялись русские актеры Юра Борисов и Федор Федотов. Каст ленты дополнили Эндрю Гарфилд, Моника Барбара, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман и другие. Картина «Гуадаина» покажет противостояние SEO-компании Сэма Альтмана и сооснователя, а также ее главного научного сотрудника Ильи Суцкевера. Моника Барбара, которая сыграла одну из экс-руководительниц OpenAI, говорила, что картина и байопик, и комедия, и хоррор одновременно. «Мы имели дело с действительно сложным материалом. Мне кажется, что в фильме есть что-то особенное, если сравнивать его с другими работами, потому что он основан на реальных событиях. Наша работа требовала очень тщательного исследования», — делилась она. Мировой прокат должен стартовать с 25 декабря. До этого ленту презентуют 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Яндекс.Музыка начала указывать в описании треков, использовался ли при их создании искусственный интеллект. Композиции получат одну из трех отметок. Трек полностью создан с использованием искусственного интеллекта, трек частично создан с использованием ИИ, или же, возможно, трек создан с использованием ИИ. Последнее появится, если правообладатель не предоставил сведения, но технология сервиса выявила высокую вероятность применения искусственного интеллекта. Правообладатели обязали сообщать об использовании нейросетей при загрузке музыки. Яндекс.Музыка также будет уточнять информацию с помощью собственной системы распознавания и обращений пользователей. По мере поступления данных число размеченных композиций будет увеличиваться. В настройках рекомендаций появилась функция «Меньше ИИ». После ее включения сервис будет реже предлагать музыку, созданную преимущественно с помощью искусственного интеллекта.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Minor, There Do You Go на Радио 100, Челябинске, 17:34. Друзья, у нас в этом часе, кроме музыки, будет звучать новый выпуск рубрики «Дома хорошо». И на этот раз дизайнер интерьера Марина Кутипова расскажет вам о том, как можно сделать красивый абажур своими руками. Очень интересный выпуск получился. Надеюсь, что это вас вдохновит на изменения в интерьере вашего дома. А еще хочу напомнить о том, что все выпуски рубрики мы выкладываем в нашей группе ВКонтакте на стене с фотопримерами, чтобы вы посмотрели и, возможно, что-то воплотили в жизнь. Рубрика будет чуть позже, а прямо сейчас у нас осенний джаз «Blossom Diary» с композицией «Манхэттен».
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Абажоры ручной работы сегодня актуальны как никогда. И что важно, они вовсе не обязаны вписываться в классический интерьер. Форма светильника, рисунок или орнамент могут быть самыми современными, смелыми и нестандартными. Это отличная возможность создать для своего дома по-настоящему авторскую вещь в единственном экземпляре и оживить интерьер небанальной деталью. Для этого даже не нужно быть профессиональным художником. Достаточно купить краски по ткани в художественном магазине, выбрать референс по душе, налить чай и посвятить вечер росписи. Да, изобразить борзых или выдержать сложный орнамент в стиле жюи под силу не каждому, но геометрический узор вполне. С ним справится любой, а результат будет выглядеть стильно и современно. Кстати, сегодня в тренде не только расписные, но и самые разные фактурные абажуры, сшитые наподобие юбок, перевязанных лентами, выполненные в технике макраме, сплетенные из жута или сшитые из текстиля. Все они становятся яркой фишкой интерьера. Главное найти интересный вариант, который откликается именно вам. Отдельно хочется сказать об охроме. То, что раньше прочно ассоциировалось с советским бытом и классическими стилями, сегодня снова набирает обороты. Но теперь важно переосмыслить эту традицию и подать ее по-новому. Например, пришить к плафону не короткую, а экстремально длинную бахрому. И вот уже привычный прием превращается в смелый современный акцент. Старое звучит свежо, если подойти к нему с фантазией. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Scorpions, White Dove на Радио 100. Почти 6 часов вечера в Челябинске. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас «Кролик Лимон» прозвучит у нас, а следующий час начнется с новостей. О том, что сегодня важного происходит в регионе, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Жительница Челябинска лишилась более 3,5 миллионов рублей, поверив в заработок на бирже. Деньги она переводила мошенникам через систему быстрых платежей. Аферистов не нашли, но телефон и счет, куда уходили средства, оказались оформлены на 20-летнюю девушку из Екатеринбурга. Прокуратура добилась через суд взыскания с нее всей суммы. В ведомстве предупреждают, что мошенники используют дропперов. Это люди, на чьи карты выводят украденное. Даже если владелец счета не знал о схеме, именно ему придется возвращать деньги по решению суда. 9 IT-компаний Челябинской области вошли в топ-100 рейтинга Рунета, 3 при господдержке. В Минцифры региона перечислили меры для разработчиков: сниженные налоги и взносы, IT-ипотека, отсрочка от армии, гранты, льготные кредиты, бесплатное участие в форумах. Молодые компании могут попасть в реестр IT-стартапов. Это упрощает аккредитацию и дает региональные преференции. Фонд содействия инновациям выдает гранты на цифровые проекты физическим и юридическим лицам. Область среди лидеров цифрового развития. Форум «Натыс IT» собрал свыше 3000 участников. Совет по нейросетям возглавляет губернатор. В 2028 году у девятиклассников Южного Урала появится устный экзамен по истории. Он станет доступом к ОГЭ. В Федеральном институте педагогических измерений заявили, что такой формат позволит проверить не знание дат, а умение логично излагать мысли, аргументировать и доказывать свою позицию. Директор института Оксана Решетникова уточнила, что историю устно будут сдавать все девятиклассники. Для учителей проведут методические семинары, ФИБИ подготовит материалы. Экзамен планируют проводить в период с января по апрель. Точное расписание пока неизвестно. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On на радио Стол. Такая известная композиция, а я никогда вам о ней не рассказывала. Давайте узнаем, как она создавалась. Мелодию My Heart Will Go On придумал Джеймс Хорнер, когда работал над оркестровым саундтреком. Сначала это была простая, тихая, лирическая тема, почти незаметный мотив внутри партитуры, без слов. Но уже потом Хорнер понял, что мелодия может жить как песня, написал для нее слова и в итоге представил режиссеру Джеймсу Кэмерону уже готовый результат и поставил его перед фактом. Впрочем, Селин Дион композиция сначала не понравилась, песня ее не зацепила. Тогда исполнительница была на пике своей карьеры, за ее плечами большие баллады, кинохиты, радиоротации. И она тогда говорила, что песню эту записывать не хотела, поскольку ее не чувствовала. К тому же, по признанию Селин Дион, тогда она переборщила с кофе, и на записи голос дрожал. В результате решающую роль сыграл муж и менеджер Селин Дион. Он сказал жене: давай ты песню эту один раз споешь, и если она не понравится, то мы про нее забудем. Один дубль без обязательств. Селин согласилась, исполнила один дубль, и когда запись услышали целиком, даже Кэмерон изменил свое мнение. И так композиция осталась в фильме и стала шикарнейшим хитом, который знают почти все. Ну а теперь настало время идти дальше. Сейчас у нас рубрика «Кавервиль» в эфире, а в ней песня «Есть Сорокин Буги» в исполнении Грув де Пра и Натали Ренуар.
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 11 по 13 сентября на древней земле Аркаима в восьмой раз пройдет фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Гастрономический праздник, где вкус становится ключом к истории. Гости фестиваля станут свидетелями того, как менялись продукты, способы приготовления и застольные обычаи на протяжении тысячелетий. Три дня фестиваля наполнят мини-лектории, мастер-классы и театрализованные шоу, погружающие в быт разных эпох, от первобытных стоянок до уютных казачьих дворов. Показательные выступления лучников перенесут в эпоху боевых подвигов, а для самых юных гостей оживут волшебные сказки. Приезжайте на Аркаим, чтобы отведать вкусы прошлого, почувствовать единство культур и стать частью этого удивительного гастрономического путешествия.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Мадонна, You'll See на волне 100. В Челябинске 18:33. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Скоро у нас будет дуэт в эфире звучать и такая медитативная композиция, на мой взгляд, которая называется «I See Fire». Исполняют ее Эд Ширан и Кайго. Ну а в середине каждого часа на протяжении всей осени, напоминаю, у нас осенний джаз, рубрика, в которой на этот раз Нину Симон. Послушаем «My Baby Just Cares For Me».
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
3: «Диана».
2: Подробности на сайте diana74.ru.
4: Челябинск, готовься к жаркому вечеру. 11 сентября на гастрофестивале «Блюдо от верблюда» выступает Коста Лакоста. Аппетитная еда и хорошее настроение ждут вас с 16:00 на набережной реки Миасс. Приходите, будет горячо и вкусно. При поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный, 6+.
0: Реклама на радио 100. Не расскажешь. А средства приумножения 790 94 91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Бельгийский художник-сюрреалист Рене Магритт своими загадочными работами не раз ставил в тупик искусствоведов и поклонников своего творчества. В числе его самых известных произведений – картина «Сын человеческий», написанная в 1964 году. Это произведение Рене Магритт создал за 3 года до собственной смерти. Картина задумывалась как автопортрет на фоне моря и пасмурное небо с темными облаками. На переднем плане мужчина в котелке – образ, созданный на противоречивом сочетании Магритт страстей. С одной стороны, он придерживался правил классического буржуа, предпочитал выглядеть незаметным, быть как все. С другой, обожал детективные истории, приключенческие фильмы, особенно про Фантомаса. История о преступнике, который принимал облик жертв, устраивал мистификации, всегда скрывался от преследования, будоражила фантазию Магритта. На стыке тяги к порядку и беспорядку и родился этот мужчина, который кажется добропорядочным, но за чьей личиной таятся секреты, неизвестные даже ему. Тот самый тихий омут с чертями. Самая интересная часть картины «Сын человеческий» – это зеленое яблоко. Оно как бы зависло перед лицом мужчины, закрывая его большую часть. Виден лишь край левого глаза. Еще одна необычная деталь, которую мало кто замечает – это левая рука. Если присмотреться, видно, что локоть у нее вывернут вперед. Почему именно яблоко использовано в качестве ширмы? Это отсылает к сложившемуся в средневековой Европе представлению о том, что яблоко было

0: Кстати говоря, в том же году Рене Магритт написал еще одну похожую работу. На ней он также изобразил мужчину в котелке и пальто. Но лицо его закрыто уже пролетающим мимо белым голубем. Название картины художник дал уже совсем прозаичное – «Человек в котелке». По определению Магритта, он творил магический реализм. Используя знакомые предметы, создавал незнакомые комбинации, которые заставляли зрителя беспокоиться. После себя художник оставил подробное описание философии своего искусства и восприятия мира, его понимание взаимоотношений между объектом, его изображением и словом.
1: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Кардиганс на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Благодарю за шикарную среду. Мне кажется, она удалась у нас с вами. Много хорошей музыки послушали, настроение себе создали. И приятный вечер тоже гарантирован. Оставайтесь наедине с музыкой. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» у нас звучит, а в ней Сельса Фонсека.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На Южном Урале из-за сухой и теплой погоды вырос риск природных пожаров. Высохшая растительность легко воспламеняется, а ветер быстро распространяет огонь, угрожая населенным пунктам. Решается вопрос о введении особого противопожарного режима в муниципалитетах юга области. За минувшие сутки ликвидировано 52 природных пожара на площади более 300 гектар. При введении режима и ветреной погоде костры и сжигание мусора запрещены. Штрафы гражданам от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам от 20 до 30, юридическим лицам до 400 тысяч рублей. В августе Троицкий таможенный пост не пропустил 137 автомобилей из Китая в Россию и Беларусь. Причина – перевозчики проводили грузовые операции с товарами под контролем без уведомления таможни. Нарушителям грозят штрафы до 10 тысяч рублей. За 8 месяцев 2026 года пост возбудил 340 административных дел, почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Свыше половины о перемещении товара без уведомления таможенного органа. Ранее Челябинская таможня также запретила ввоз наполнителя для подушек из Казахстана. Ответы на вопросы о вывозе отходов жители Челябинской области могут получить в официальном сообществе Центра коммунального сервиса ВКонтакте. Это единое окно информации о работе регоператора и изменениях в сфере обращения с мусором. В группе освещают раздельный сбор, как сортировать отходы и что сдавать на переработку. Также разъясняют зоны ответственности на контейнерных площадках, кто убирает вокруг баков, куда звонить при переполнении и как оборудована площадка. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Россия и Индия могут совместно осваивать месторождения редкоземельных металлов, строить ГОКи и инвестировать в переработку и производство с высокой добавленной стоимостью. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга Российской Федерации Михаил Юрин на выставке «Иннопром Индия». По его словам, Россия обладает ресурсной базой и технологиями, а Индия – растущим рынком и спросом на критические материалы. Стратегическая модель – это создание технологически суверенных цепочек, независимых от внешнего влияния. Совместно развивать технологии, производство и обеспечивать друг друга надежными поставками, а не просто покупать и продавать сырье. Правительство Российской Федерации выделит свыше 2 миллиардов рублей на поддержку медицины в Рязанской и Тверской областях, Чечне и Республике Алтай. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Средства пойдут на сбалансированность бюджетов регионов в социальной сфере и улучшение качества жизни граждан. В Тверской области на федеральные деньги укрепят материально-техническую базу центральной районной больницы, построят дополнительные площади и закупят более 50 единиц медоборудования. ВК создаст технологическое пространство мечты на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Как сообщили в пресс-службе холдинга, участники познакомятся с сервисами ВКонтакте, Макс, Дзен, ВК Видео, ВК Education, ВК Play и Mail, а также посетят образовательные, спортивные и музыкальные мероприятия. С 13 сентября на площадке заработает молодежная студия в Zoom с дискуссиями о карьере, творчестве и развитии. В части Макса гости смогут создать цифрового маскота, отправить послание через чат-бот и поучаствовать в интерактиве «Исследуй мир» вместе с Макс. Устный экзамен по истории в 9 классе станет дополнительным допуском к ОГЭ. Его ведут в школах в 2028 году. Об этом заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. По ее словам, экзамен включат в систему образования наряду с устным собеседованием по русскому языку. Решетникова отметила, что такая форма соответствует сути предмета. А девятиклассников ждут знания ключевых фактов, умение логично излагать мысли, привлекать аргументы и доказывать свою точку зрения. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-90.

0: поймал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе.
4: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Юкстайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Без веры нет жизни. Без нравственности пустота. Иначе мы станем машинами. Холодный разум – это не про нас. Мы за тепло, за совесть, за людей. Мораль и вера соединяют поколения. Духовная сила – залог сильной страны. Выбирайте духовную Россию. Голосуйте за партию пенсионеров. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия». Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия». Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия».
0: Выборы 2026.
7: Радио 100.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: She's laughing with another boy and playing.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Коррупция точит государство изнутри, как ржавчина. Власть про договоренности, не про людей. Закон про кабинет, не про народ. Деньги утекают, правила переписываются под нужных. Расплачиваемся все мы, простые люди. Честность – это система, а не слово. Нам нужны открытость, контроль и реальные наказания. Власть должна быть прозрачной. Поддержите партию пенсионеров на этих выборах. Одни и те же лица в депутатских креслах, без перемен. Им важен свой мандат, нам важна справедливость. Сколько можно? Ваш голос – мощь перемен. Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек – праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
4: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта. Радіо 100. Радіо 100. Центов комфорт.

«Люкс Тайм» на радио 100. Вы слушаете радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

Радио 100. Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

if you let me love you.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.